0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Радио Витебск. В ритме твоего города. Check it out.

0: В Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Партнер турагентства «Вокруг

Витебск. Твоя любимая музыка.

Витебск. Настрой свою волну.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебский. По области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В Витебске 8 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Партнер турагентства «Вокруг».

0: Хитрости в программе «Полезный завтрак» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.
2: Какие специи улучшают состояние здоровья, где начали готовить фрикадельки и как приготовить вкусную полезную выпечку из кукурузной муки? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Диетологи назвали полезные специи, улучшающие состояние здоровья. Так, у людей старшего возраста возможно снижение когнитивных функций мозга. Им становится труднее усваивать что-то новое. Это объясняется воспалительными процессами, которые разрушают клетки. Остановить его может куркума. Лучше всего она усваивается организмом в сочетании с черным перцем. Последний, в свою очередь, укрепляет слизистую и оказывает профилактирующее действие на язвы. Полезно также включить в рацион корицу. Эта приправа помогает доставить инсулин в клетку и будет особенно полезна для людей с диабетом второго типа. Неправильный рацион питания ухудшает состояние кожи. Некоторые продукты особенно вредны, отмечают медики. По словам специалистов, при наличии проблем с кожей лица, например, угрей, стоит отказаться от мороженого. По словам врачей, по статистике, страдающие угревой болезнью люди употребляют молоко и мороженое в 4 раза чаще, чем те, у кого такой проблемы нет. Также на период лечения стоит воздержаться от сладкой молочки, а также от шоколада и вообще любых сладостей. Еще при проблемах с кожей медики советуют исключить алкоголь, жирные и жареные продукты, а также очень острые и содержащие уксус.
0: Полезный завтрак.
3: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио «Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: фрикадельки, блюда в виде мясных шариков, встречаются практически в любой национальной кухне. История возникновения этого блюда окутана тайной, но некоторые намеки и языковые подсказки приводят нас в древнюю Персию, ныне Иран. Знаменитое кушанье кюфта, приготовленное из баранины, получило свое название от персидского слова «кюфтен», что значит «битое мясо». Завоевав всю Персию, круглые котлетки отправились покорять Ближний Восток, а потом уже появились в Европе. Венецианцы были искусными мастерами по приготовлению пряных приправ и специй в те времена, они-то и добавили свою изюминку в пресноватое мясо. Таким образом и получилось современное блюдо. В Европе фрикадельки ближе к привычным нам котлетам, там их предпочитают обжаривать. У нас же более популярны первые блюда с фрикадельками.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Слушай.

0: однообразной мукой придает новое звучание привычным блюдам. Что касается кукурузной, на основе нее часто готовят выпечку. Предлагаю вам сегодня простой рецепт. Готовить будем кукурузный манник с яблоками. Последнее, к слову, можно заменить другими сезонными фруктами, например, сливами или грушами. На стакан кефира нам понадобится 50 граммов кукурузной муки, 70 граммов манки, пол чайной ложки соды, 50 граммов сахара, 2 средних яблока. В отдельной посуде смешиваем муку, манку и сахар. Делаем углубление, добавляем кефир и соду. Перемешиваем, постепенно забирая с краев сухие ингредиенты, доводим до однородного состояния. Яблоки лучше подойдут с кислинкой. Нарезаем их не очень толстыми ломтиками. Тесто выливаем в смазанную маслом форму, сверху выкладываем яблоки. Немного топим их в тесте. Выпекаем в духовке 30-40 минут при 180 градусах. Готовый пирог немного остужаем и посыпаем сахарной пудрой. Всем приятного завтрака и отличного дня!
1: Полезный завтрак на Радио Витебск.
2: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио, которое...

0: Реклама на радио Витебск.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Александр Лукашенко направил поздравления с профессиональным праздником действующим сотрудникам и ветеранам органов государственной статистики. Глава государства отметил, специалисты ведомства уже более века оберегают национальные основы статистической науки, формируют цифровое достояние государства, а также успешно применяют инновационные подходы и новейшие IT-инструменты. Сегодня отечественная статистика вышла на принципиально новый уровень, сделав уверенный шаг за рамки устоявшейся статистической системы. Благодаря компетенции и преданности делу мы имеем надежный базис, на котором строятся государственные прогнозы, принимаются выверенные управленческие решения и пишется объективная летопись развития республики, подчеркнул президент. Глава государства пожелал всем работникам органов статистики благополучия, крепкого здоровья, мира и успехов во имя процветания родной Беларуси. Высокое качество статистических данных держится на прочном фундаменте методологической строгости, профессиональных традиций и преемственности поколений государственной статистики. Об этом заявила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. 30% сотрудников трудятся в системе 20 лет и более. В профессии много молодежи. Самому молодому работнику системы 19 лет, самому молодому руководителю 23 года. В 2026 году ряды статистиков пополнили 29 молодых специалистов. Возрастная структура коллективов отличается зрелостью и опытностью. Наиболее многочисленной является группа специалистов в возрасте от 40 до 49 лет. Особое внимание в системе уделяется непрерывному профессиональному развитию. В отрасли трудятся высококвалифицированные кадры. 56 сотрудников имеют степень магистра, 5 человек окончили аспирантуру, 2 специалиста имеют ученую степень кандидата наук. Белорусские военные силы специальных операций отрабатывают маневры на совместных учениях «Стремительный Орел» 2026 в Китае. Бойцы оттачивают мастерство проведения операций в городских условиях. Площадкой для учений стал полигон Народно-освободительной армии Китая в провинции Хубэй. Акцент сделан на занятии укрытий, удержании позиций и продвижении вглубь городской застройки. Военнослужащие отработали приемы тактической стрельбы со сменой огневых позиций и по воздушным целям, сообщил канал ОНТ. Финальным этапом учений станет выполнение задач комбинированных группами белорусских и китайских военнослужащих. В выходные госавтоинспекция усилила контроль на дорогах страны. Сотрудники ДПС нацелены на пресечение и принципиальную оценку действий водителей пешеходов, допускающих грубые нарушения. Рейдовые мероприятия проходят с использованием гласного и негласного контроля, в том числе с привлечением мотопатрулей и квадрокоптеров, а также с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности. На особом контроле места массового отдыха граждан, увеселительный объект, работающий в ночное время, в приоритете пресечения нарушений мотоциклистами. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный, западный 5-10, на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23, витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: 23 января 2029 года.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Непогода обрушилась на республику. В субботу циклон Приска принес шквалистый ветер, который повалил деревья и повредил кровли зданий. Энергетики Витебской области продолжают аварийно-восстановительные работы после сильного ветра. В МВД республики сообщили, белорусы продолжают обращаться к правоохранителям из-за мошенников. Парламентские выборы проходят в Казахстане. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: слушает. Реклама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
0: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Ты слушаешь Радио «Витебск».

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Непогода обрушилась на республику в субботу. Циклон Приска принес шквалистый ветер, который повалил деревья и повредил кровли зданий. В частности, зафиксированы 488 случаев падения деревьев. В результате травмированы двое детей в Минской области. Повреждены 15 легковых автомобилей, из них 4 в Витебской области. Энергетики Витебщины продолжают аварийно-восстановительные работы. Со вчерашнего дня персонал энергосистемы работает в усиленном режиме, в том числе в ночное время. Оранжевый уровень опасности в области сохраняется, и сегодня отмечает газета «Витбичи». Энергетики расчищают линии электропередачи от упавших деревьев и веток, восстанавливают поврежденные участки распределительных сетей, устраняют обрывы проводов. Работы ведутся на 23 линиях электропередачи. Полностью или частично обесточено порядка 100 населенных пунктов, преимущественно в Верхнедвинском, Полоцком и Брасловском районах. Параллельно энергетики отрабатывают свыше 200 заявок от потребителей. Наиболее активно работы ведут в зоне ответственности филиалов Полоцкой электрической сети и Глубокской электросети. Для усиления работы в эти районы направлены дополнительные бригады, сообщили «Витебскэнерго». Выборы в Курултай и однопалатный парламент проходят сегодня в Казахстане. Спустя 5 часов после начала голосования отдали свои голоса свыше 4,5 миллионов избирателей, сообщили в ЦИК Казахстана. Это составляет 37% от числа включенных в списки для голосования. Граждане Казахстана впервые голосуют по новой конституции, которая вступила в силу 1 июля и закрепила переход от двухпалатного парламента к однопалатному Курултаю. В наблюдении за выборами депутатов парламента принимает участие председатель Центра избиркома Беларуси Игорь Карпенко. Напомним, накануне Центральной избирательной комиссии Беларуси и Казахстана официально закрепили партнерство меморандумом о сотрудничестве. Особую значимость событию придал его международный статус. Официальными свидетелями подписания меморандума стали представители избирательных органов 22 стран.
0: Новости спорта.
1: В чемпионате страны высшей лиги сегодня будут сыграны два матча 19-го тура. Футболисты Барановичи примут Брестское «Динамо». МЛ «Витебск» встретится с борисовским «Батэ», сообщает информагентство «Беларусь» сегодня. В игре прошлого тура против «Ислачи» у брестских «Динамовцев» прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия в турнире. Барановичи в этом первенстве сумели обыграть «Гомель», «Витебск», «Минск» и «Торпедо» «Белас». Матчи тура, которые состоялись 21 и 22 августа, принесли следующие результаты: «Минск» и «Витебск» 0-1, «Бобруйская Белшина», «Дзержинский Арсенал» 2-0, «Мозырская Славия», «Гомель» по нулям, «Новополоцкий Нафтан» и «Гродненский Неман» 0-2. Завтра программа 19-го тура закроется поединками «Ислыч-Динамо», «Торпедо-Белас», «Днепр». И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10. На большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Реклама.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
5: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: пляжа Васкона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Выдержав продолжительную паузу после окончания первого сезона хоррор-сериала «Оно, добро пожаловать в дыре», HBO официально продлил шоу на второй сезон. Творческим фундаментом служит роман Стивена Кинга «Оно» и его полнометражная экранизация в двух частях. Действие уже вышедших серий разворачивается в несуществующем городе Дерри во вполне реальном штате Мэн, где местные жители вынуждены иметь дело со вселенским злом в виде убийственного клоуна по имени Пеннивайз. Во втором сезоне сюжет перенесут из 1962 года в 1935, в самый разгар Великой депрессии. Центральным событием повествования станет кровавая резня, устроенная бандой Брэдли, группой грабителей банков, которые останавливаются в Дерри, чтобы прикупить амуниции, и сталкиваются с неописуемым ужасом. Билл Скарсгард опять сыграет Пеннивайза. За кадром. Актерский состав шестого сезона сериала «Убийство в одном здании» продолжает расширяться. В качестве приглашенной звезды в комедийном детективе появится Оливия Колман, игравшая в сериалах «Корона», «Секретное вторжение» и «Ночной администратор». События сезона развернутся в Лондоне. В продолжении также сыграют Питер Капальди, Дэвид Теннант, Джоди Уитакер, Мартин Фримен и другие. Роли центральных персонажей по-прежнему исполняют Мартин Шорт, Стив Мартин и Селена Гомес. Комедийный проект выходит на стриминге Hulu. Даты премьеры у шестого сезона «Убийства в одном здании» все еще нет. Длинный фильм «Щелкунчик» отснят. О завершении съемок сообщила компания Central Partnership. Картина вдохновлена сказкой Эрнста Гофмана «Щелкунчик» и созданным по ее мотивам балетом Петра Ильича Чайковского. Действие киноленты разворачивается сразу в нескольких мирах. В одном зритель наблюдает за тем, как Петр Ильич создает балет, а в другом оказывается внутри его фантазии, где оживают персонажи сказки Гофмана. События фильма начинаются в 1892 году в предновогоднем Петербурге. Балерину Марии принимают в труппу театра властный мадам Дроссельмейер, готовящий постановку «Щелкунчика». Здесь, где за блеском сцены скрываются противостояния мира балетной элиты и мира рабочих закулисья, Мари знакомится со свободолюбивым Францем. И когда загадочный мышиный король грозит уничтожить постановку, только Мари с Францем способны стать мостом между двумя враждующими мирами, чтобы отстоять свою любовь и спасти театр. В сказке снялись Марк Эйдельштейн, София Лапунова, Светлана Ходченкова, Анна Завтур, Тимофей Тимков, Евгений Миронов и другие. Премьера «Щелкунчика» намечена на 1 января 2028 года. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио «Витебск».
2: Piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz. Déjame solo. Yo vivo hoy. No miro para atrás.
2: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Интернет — это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60-11-60. Радио «Витебск». Слушай свое.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, севок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: В Витебске полдень.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Энергетики Витебской области продолжают аварийно-восстановительные работы. Со вчерашнего дня персонал энергосистемы работает в усиленном режиме. Оранжевый уровень опасности в области сохраняется и сегодня, отмечает газета «Витбичи». Энергетики расчищают линии электропередачи от упавших деревьев и веток, восстанавливают поврежденные участки распределительных сетей и устраняют обрывы проводов. Работы ведутся на 23 линиях электропередачи. Полностью или частично обесточено порядка 100 населенных пунктов, преимущественно в Верхнедвинском, Полоцком и Брасловском районах. Порядка 300 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило правоохранителям за минувшие сутки. Благодаря оперативности милиционеров и бдительности граждан удалось предотвратить подавляющее число преступлений. Зарегистрировано 20. Правоохранители инициировали блокировку фишингового интернет-ресурса, а также заблокировали возможность платежей в адрес 4 зарубежных платежных реквизитов, которые использовали злоумышленники. В МВД напомнили, быстрый и легкий заработок, товары по сильно сниженной цене в интернете связаны с риском потери денег. Главное правило при общении с мошенниками по телефону – прекратить разговор и сообщить милицию по номеру 102. В Минске прошел финал конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси». За победу боролись 23 претендентки, прошедшие отборочные туры по всей стране. На протяжении недели шла подготовка к итоговому шоу, включавшее творческие и спортивные конкурсы, обучение дефиле, мастер-классы, посвященные нюансам коммуникации и умению держаться перед камерой. А накануне участницы удивили зрителей 5 выходами в повседневных, спортивных, деловых, национальных и вечерних костюмах. Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская, обращаясь к залу, поблагодарила основательницу конкурса, многодетную мать Александру Никифорову, за то, что она решилась на то, чтобы объединить вокруг себя многодетных матерей и проводить это красивое состязание. Александра Никифорова от лица многодетных матерей обратила внимание на то, что в Беларуси уделяется огромное внимание поддержке больших семей. Имена победительниц назвали пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмант и Марат Марков. Титул «Вторая вице-краса Беларуси» завоевала Алла Богдан. Титул «Первая вице-краса Беларуси» у Екатерины Шантар. Победительницей конкурса, символом материнства страны, стала Анна Мацкевич. Конкурс среди многодетных женщин прошел уже в 6-й раз. Поступило 270 заявок. Отборочные туры по всей стране прошли 23 финалистки суммарно. Они являются матерями 75 детей.
1: Новости региона.
2: Северный регион принял открытый Кубок Республики по пожарно-спасательному спорту на призы министра по чрезвычайным ситуациям. Баталии проходили на протяжении 4 дней. Более 180 спортсменов из 9 команд боролись за звание сильнейших в 3 дисциплинах. В первый день на учебной площадке областного управления МЧС определились лидеры в подъеме по штурмовой лестнице. Далее старт принял центральный спортивный комплекс. Во второй и третий дни соревнований состоялись финальные забеги на 100-метровой полосе с препятствиями и пожарная эстафета. Боевое развитие не завершила насыщенную 4-дневную соревновательную программу. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» «Брест-Литовск» в рожке с глазурью 70 граммов, 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра, 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске по области переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, на большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-23. В Витебске сегодня ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Витебск. Твоя любимая музыка. Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Руководство Витебской области поздравило работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником. Чашники испытали новый формат диалога в рамках республиканского информационно-просветительского проекта «Открытое знание. Тренд. Батл». В Березинском биосферном заповеднике продолжается 7-й международный фестиваль славянской мифологии. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Ами.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
1: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Руководство Витебской области поздравило работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником. Председатель Витебского облсполкома и председатель областного совета депутатов в обращении выразили признательность за труд, высокий профессионализм и преданность делу. Такая работа – это фундамент, на котором строится понимание текущего состояния и перспектив развития области. Также было отмечено, что именно благодаря кропотливой и ответственной деятельности мы получаем объективную картину социально-экономической жизни региона, можем принимать взвешенные управленческие решения, планировать будущее, эффективно работать на благо каждого жителя. Александр Рогожник и Дмитрий Демидов пожелали здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия в семьях и новых профессиональных успехов. На озере Лепельское спасатели МЧС и СВО пришли на помощь трем рыбакам. По словам пострадавших, они отправились на рыбалку накануне. Еще днем из-за сильного ветра и больших волн лодка перевернулась, и все трое оказались в воде. Спасатели доставили мужчин на берег. Медицинская помощь им не понадобилась. Также на озере в Медельском районе спасатели эвакуировали семейную пару с острова. Ветром их лодку унесло от берега, и самостоятельно справиться с этой ситуацией они не смогли. Спасатели отбуксировали лодку с пассажирами на берег. Никто не пострадал. Чашники испытали новый формат диалога в рамках республиканского информационно-просветительского проекта «Открытые знания. Тренд. Батл». Идея поменять привычную форму проведения диалоговых площадок исходила от молодежи и была высказана осенью прошлого года. Из предложения построить обсуждение важных тем в формате батла вырос имиджевый совместный проект Белорусской партии «Беларусь» и Белорусского общества «Знания». Об этом сообщила газета «Витбичи». Участники обсудили возможности промышленного туризма и его роль в туристическом потенциале Витебска области и непосредственно Чашникского района. В Березинском биосферном заповеднике продолжается 7-й международный фестиваль славянской мифологии «Шлях Цмока», погрузивший заповедные места Лепельского района в атмосферу белорусских мифов, сказок и легенд. Как отмечает информагентство «Беларусь сегодня», праздник стартовал накануне. Впервые программа рассчитана на 2 дня. По традиции фестиваль начался с шествия мифологических персонажей, в их числе местные знаменитости Цмок, Болотник, Волколак. Впервые задали ритм шествию барабанщики. После торжественного открытие под мотивы известных белорусских и российских этно- и фолк-групп, звучавших со сцены, для гостей развернулось поле творчества, народных ремесел, интерактивных площадок и мастер-классов. За волшебной атмосферой праздника съехались участники и гости из разных регионов Беларуси и России. Ежегодно фестиваль славянской мифологии посещает тысячи гостей, и нынешние не исключение, отметили в Березинском биосферном заповеднике. В этот раз гостями стали 8 тысяч посетителей. В связи с большим интересом было решено проводить праздник в течение 2 дней. На этот раз локации, концертная площадка, ремесленные ряды, фудкорты, интерактивные зоны, расположенные на одном большом поле. Как отмечается, событийный туризм помогает привлечь больше внимания к самому заповеднику. Экотропа, музей и лесной зоопарк на территории заповедника в фестивальные дни бьют рекорды по посещаемости. Это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь 4 Витебск».
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10. На большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23. В Витебске сегодня ожидается до 22 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вахтанг».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: до 3 января 2029 года.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: «Радио Витебск». Слушай.

fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Наша музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Военные Беларуси и Китая отрабатывают тактику штурма на совместных учениях. Генеральная прокуратура устранила нарушение при дистанционной торговле. Исчезнувшие 100 лет назад мох обнаружили в Беловежской пуще. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск.

0: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Всем привет. Это проект «Hello Match». Слушай мои треки на Радио Витебск.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Военнослужащие Беларуси и Китая продолжают совместную отработку навыков в рамках учения «Стремительный Орел-2026». Об этом сообщили в Минобороны. В рамках учения воинские контингенты оттачивают навыки штурмовых действий. Особое внимание сводные подразделения уделяют разведке зданий, занятию укрытий, продвижению вглубь застройки в условиях соприкосновения с условным противником. Также военнослужащие оттачивают навыки по огневой подготовке. Белорусские десантники прибыли в Китай 12 августа для участия в учении. Маневры проходят на полигоне воздушно-десантных войск армии Китая в провинции Хубэй и продлятся до 24 августа.
1: Экономика.
2: Генеральная прокуратура устранила нарушение при дистанционной торговле. Телеканал ОНТ сообщил, что в ходе надзорных мероприятий было установлено публичные условия продажи товаров на сайтах отдельных интернет-магазинов, существенно ограничивали права покупателей. На таких площадках предусматривалась возможность продавца в одностороннем порядке аннулировать уже оформленный заказ. То есть продавец мог отказаться от исполнения договора при оплате или продаже товара по той цене, которая была сообщена на сайте и согласована сторонами. В прокуратуре подчеркивают, продавец не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора, включая стоимость товара. Покупателям рекомендуют внимательно изучать условия продажи на сайтах. В случае возможных нарушений следует своевременно обращаться в компетентные органы, в том числе в прокуратуру. Бульба-фест «Ворновский драник» собрал тысячи гостей. Работал большой фудкорт. Гости пробовали блюда из тертого картофеля, голосовали за лучший вариант. Именно он стал победителем конкурса народных дегустаторов накануне. Также состоялись состязания «Ворновский силач» и конкурсы на скорость натирания картофеля и поедание драников. Организаторы сообщили, что притягательная сила любимого блюда оказалась сильнее непогоды. Информагентство «Беларусь сегодня» сообщило, что праздник получился масштабным. Накануне одновременно отметили 490-летие городского поселка и провели Бульба-фест. Он проходит уже в третий раз, успел стать визитной карточкой района. В основе фестиваля традиционные нацкие дзерны, чей рецепт бережно передают из поколения в поколение почти 100 лет. Особенным штрихом праздника стали подарки – картофель с президентского поля и клубни от Института картофелеводства Нацакадемии наук. Из президентского картофеля не только испекли драники, но и выложили из ломтиков карту Беларуси. Уникальный реликтовый мох обнаружили ученые Института экспериментальной ботаники Нацакадемии наук в Беловежской пуще. Информация об этом появилась на сайте национального парка. Это антитрихия повислая. Отмечается, что произрастание вида мха на территории современной Беларуси подтверждено впервые в истории. В национальном парке отмечают, в научных архивах есть лишь два упоминания растений, датированные концом 19-го, началом 20 века. Отмечается, что спустя век забвения мох был обнаружен на дубе в термофильной дубраве на территории бывшего зубропитомника. Для науки особенно интересен тот факт, что редчайший мох заселил валежный ствол дуба, который упал по меньшей мере 20 лет назад, отметили в нацпарке. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10. На большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-23. В Витебске ожидается до плюс 22 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Телефон рекламной службы 60-11-60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Работники лесхоза в Гомельской области тушат трансграничный пожар. Он перешел с территории Украины. Стартовала трофейная охота на лося, оленя благородного и лань в период гона. Об этом сообщили Витебская областная инспекция охраны животного и растительного мира. Нарушения цен выявлены в 24 торговых объектах Витебской области. В областном комитете госконтроля сообщили завышение до 30%. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай.
2: Шоурум натяжных потолков Метр плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Более 300 работников «Витебскэнерго» устраняют последствия непогоды Витебской области. Об этом сообщила газета «Витбичи». В регионе сохраняется сильный и порывистый ветер, который сегодня привел к новым отключениям электроснабжения. Основной причиной повреждений линии электропередачи остаются падение деревьев и веток. На данный момент нарушение электроснабжения сохраняется в 54 населенных пунктах, в основном в Брасловском и Верхнедвинском районах. Работы ведутся непрерывно, в усиленном режиме. Как отметили «Витебскэнерго», компания приняла все меры, чтобы в максимально короткие сроки восстановить электроснабжение потребителей. Работники трех лесхозов Гомельской области – Ельского, Мозырского, Опытного и Лельческого – ликвидируют лесной пожар, возникший в результате перехода огня с территории Украины. С утра работники лесхозов зафиксировали возгорание в лесном фонде недалеко от белорусской территории. Благодаря тому, что наблюдение велось в постоянном режиме, последовала оперативная реакция на трансграничный пожар, отметили в Минлесхозе. В настоящее время горит лесфонд Ельского лесхоза, сообщает Белта.
0: Новости региона.
1: Нарушения цен выявлены в 24 торговых объектах Витебской области. В областном комитете госконтроля сообщили завышение до 30%. Отмечается, что с начала года нарушения законодательства выявлены в торговых объектах Городокского, Лиозненского, Полоцкого, Оршанского, Сенинского, Чашникского районов, а также Витебска. По данным газеты «Витебские вести», в июле в двух торговых объектах областного центра завышение до 20% пунктов установлено на питьевую и минеральную воду, яблоки, кофе, томаты, кондитерские изделия. Также в агрогородке Крынки Лиозненского района до 30% пунктов завышения выявлены на яблоки, яйцо, подсолнечное масло, макаронные изделия и сахар. По требованию комитета госконтроля приняты меры по приведению цен в соответствие с законодательством. Виновные привлечены к административной ответственности.
0: В Беларуси.
1: Труд, творчество, историческая память и гордость за успехи станут ключевыми темами 19-го фестиваля «Молодежь за союзное государство». Об этом сообщил зампредседателя парламентского собрания Союза Беларуси и России Вадим Ипатов. Если прежде это был творческий конкурс, соревнования, в нем были заложены традиции, ценности двух государств и союзного государства, то в 2025 году фестиваль трансформировался, появились очень важные акценты, связанные с исторической памятью, отметил Вадим Ипатов. Он также подчеркнул в целом, как позитивный факт, наличие такой молодежной площадки, которая включает также изучение исследований, которые проводятся по теме истории Великой Отечественной войны. В фестивале принимает участие не только молодежь, к нему присоединяются преподаватели и ученые двух государств. Мероприятия пройдут с 7 по 10 октября в Могилеве, а торжественное закрытие и заключительный гала-концерт на сцене областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки в Шклове. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди в отдельных районах, грозы. Ветер западный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 17-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер «Турагентство».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.

0: быть на волне. Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Вам в чате пишут руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
5: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Наша музыка на радио Витебск.
7: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Центр избирком Беларуси дал положительную оценку организации электорального процесса в Казахстане. В связи с началом учебного года в республике пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Витебск и Псков перемают друг у друга эстафету проведения масштабных презентаций и регионального потенциала. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. Час по-русски.

0: 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 6.

Витебске 16 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Во вторник, 25 августа, стартует специальное комплексное мероприятие госавтоинспекции. Старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ ОВД Витебского облсполкома Никита Семенков напомнил, профилактическая акция традиционно проводится в период окончания летних каникул и начала нового учебного года. Подробности приводит

0: Канал «Беларусь 4. Витебск».
1: По состоянию на 19 августа 2026 года на территории Витебской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых 22 несовершеннолетних получили ранения и один погиб. С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей в преддверии нового учебного года и повышения бдительности водителей и родителей, с 25 августа по 5 сентября на территории Витебской области госавтоинспекция проведет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!».
0: Движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар. За невыполнение требований грозит штраф до 3 базовых величин. Помимо названного, сотрудники госавтоинспекции проведут разъяснительную работу с населением о правилах безопасного поведения, в особенности при передвижении на мотоциклах, велосипедах и средствах персональной мобильности. Также проконтролируют соблюдение правил как водителями, так и пешеходами. Особое внимание планируется уделить соблюдению правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности.
2: В Беларуси
0: стартовала трофейная охота на лося, оленя благородного и лань в период гона. Об этом сообщили Витебская областная инспекция охраны животного и растительного мира. Отмечается, что с 20 августа по 30 сентября разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных любого пола и возраста. Добыча осуществляется на основании разрешения на добычу охотничьего животного и охотничьей путевки к нему. В инспекции обратили внимание на то, что важными условиями данной охоты являются соблюдение пользователям охотничьих угодий установленных норм по количеству добываемых животных, в том числе трофейного качества, а также выполнение охотникам требований правил безопасности. Как резюмировали в инспекции, охота на копытных в Беларуси – это ответственное мероприятие, требующее знания правил, уважения к природе и соблюдения природоохранного законодательства.
2: Политика.
0: Центральная избирательная комиссия Беларуси дала положительную оценку организации электорального процесса в Казахстане. Об этом сообщил журналистам председатель ЦИК, который сейчас находится в Казахстане с официальным визитом. Посетив ряд избирательных участков, Игорь Карпенко констатировал высокий уровень подготовки членов избирательных комиссий. На всех избирательных участках происходит общение с национальными наблюдателями, у которых интересуются о наличии проблем и замечаний. Отвечая на вопрос, как оцениваются проводимые в Казахстане политические избирательные реформы, председатель ЦИК подчеркнула оценку: этим процессом даст народ. Казахстан проводит реформу для себя в интересах своего государства и своего общества. По словам Игоря Карпенко, изучение казахстанских практик в этой сфере позволит Беларуси усовершенствовать и развить собственные волонтерские инициативы, которые сейчас активно применяются в избирательном процессе. К слову, есть намерение законодательно закрепить понятие «электоральный волонтер».
2: Новости региона.
0: Витебск и Псков перенимают друг у друга эстафету проведения масштабных презентаций регионального потенциала. В 2026-м очередь Придвинского края. Площадки мультибрендового проекта приглашают гостей на псковскую землю. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Основные мероприятия деловой и культурной программы намечены на пятницу 28 августа. С самого утра в финском парке Пскова развернется выставка-продажа импортозамещающей продукции ведущих предприятий и Витебщины. Об уникальных направлениях и маршрутах расскажут туристические информационные центры. О наследии Витебщины – одноименная экспозиция. За круглым столом стороны обсудят взаимодействие регионов в сфере туризма, от идеи к реализации. Состоится также презентация работы студенческих отрядов, включая патриотические проекты. Музыкальные и хореографические подарки подготовят коллективы из Витебска, Полоцка и Новополоцка. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
2: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 17-22 градуса. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Реклама на Радио Витебск.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.
5: Всем привет. Меня зовут Арстон, и вы слушаете мой трек на Радио Витебск.

приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Выдержав продолжительную паузу после окончания первого сезона хоррор-сериала «Оно, добро пожаловать в дыре», HBO официально продлил шоу на второй сезон. Творческим фундаментом служит роман Стивена Кинга «Оно» и его полнометражная экранизация в двух частях. Действие уже вышедших серий разворачивается в несуществующем городе Дерри во вполне реальном штате Мэн, где местные жители вынуждены иметь дело со вселенским злом в виде убийственного клоуна по имени Пеннивайз. Во втором сезоне сюжет перенесут из 1962 года в 1935, в самый разгар Великой депрессии. Центральным событием повествования станет кровавая резня, устроенная бандой Брэдли, группой грабителей банков, которые останавливаются в Дерри, чтобы прикупить амуниции, и сталкиваются с неописуемым ужасом. Билл Скарсгард опять сыграет Пеннивайза. За кадром. Актерский состав шестого сезона сериала «Убийство в одном здании» продолжает расширяться. В качестве приглашенной звезды в комедийном детективе появится Оливия Колман, игравшая в сериалах «Корона», «Секретное вторжение» и «Ночной администратор». События сезона развернутся в Лондоне. В продолжении также сыграют Питер Капальди, Дэвид Теннант, Джоди Уитакер, Мартин Фримен и другие. Роли центральных персонажей по-прежнему исполняют Мартин Шорт, Стив Мартин и Селена Гомес. Комедийный проект выходит на стриминге Hulu. Даты премьеры у шестого сезона «Убийства в одном здании» все еще нет.

0: Новый фильм «Щелкунчик» отснят. О завершении съемок сообщила компания Central Partnership. Картина вдохновлена сказкой Эрнста Гофмана «Щелкунчик» и созданным по ее мотивам балетом Петра Ильича Чайковского. Действие киноленты разворачивается сразу в нескольких мирах. В одном зритель наблюдает за тем, как Петр Ильич создает балет, а в другом оказывается внутри его фантазии, где оживают персонажи сказки Гофмана. События фильма начинаются в 1892 году в предновогоднем Петербурге. Балерину Мари принимают в труппу театра властный мадам Дроссельмейер, готовящий постановку «Щелкунчика». Здесь, где за блеском сцены скрываются противостояния мира балетной элиты и мира рабочих закулисья, Мари знакомится со свободолюбивым Францем. И когда загадочный мышиный король грозит уничтожить постановку, только Мари с Францем способны стать мостом между двумя враждующими мирами, чтобы отстоять свою любовь и спасти театр. В сказке снялись Марк Эйдельштейн, София Лапунова, Светлана Ходченкова, Анна Завтур, Тимофей Тимков, Евгений Миронов и другие. Премьера «Щелкунчика» намечена на 1 января 2028 года. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра днем по региону плюс 17-22 градуса. В Витебске ожидается до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск. Категория 12+.
1: Привет всем отдыхающим на волне Радио Витебск. Следующие пару часов ты проведешь не в одиночестве. Влад Кузьмин и Настя Дроздова присоединяются к тебе для раздачи лайков лучшим музыкантам волны.
2: Летние дни раздали, точнее, продолжаем раздавать. Вот и музыка к ним имеется. Поэтому, долго не откладывая, погнали к лучшим прошлой недели.
0: Лидеры прошлой недели.
1: Третья строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream.
2: Второе место. Медуза и Хенри Камомайл. Don't wanna go home.
1: Первая строчка. Хьюгель и Майл Энджел. Ультранейт. Moving to the sun.
0: Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Старту все готовы, ты, мы и селебы. В такой компании начинаем разворачивать новую хитовую историю. Начнем с 20-го места.
2: А здесь нас встречает Джамайкан, который нынче не в тренде. Хорошо были вошли Хугель и Солта в чарт, но вот как-то с продвижением совсем не получилось. -2 за неделю.
0: 20-е место.

0: Эта новинка – попытка сбежать от норвежского холода. Она была записана при температуре минус 15 тремя суровыми парнями где-то в домике среди фьордов. А к настроению добавили немного хаус-грува, и получился летний трек Magnetic, выпущенный трио The Bowser.
1: А вот Боб Синклер и Кайза максимум, что добавили треку I Can't Wait, так это минус 1 и грусти фанатов. Как-то совсем печально все последние недели у ребят.
2: 18 место.

0: На этой неделе ты включил режим «Лайт», потому что даже обвал недели не выглядит так катастрофично, как это обычно бывает. Какие-то минус 4 получают Роушен, Раули Хандра и Вискит. Понга спускается на 17 место.
1: Через 3 недели в топ-20 трек «Moonlight» берет небольшую паузу, чтобы продумать план действий дальше. Леони, Маркус и Мартинус остаются на месте под номером 16.
2: 16 место.

0: волнуйте, даже звук веселее. Это все от того, что ты поощрил сингл «Shades of Blue» от Деволта, Джона Саммита и Джулии Чардж, и он взлетел на 4 пункта. Что может быть для музыканта более приятным, чем признание?
1: Приятности — это всегда хорошо. А вот что касаемо стороны обратной, минусовой, так это совсем наоборот. The Second Voice и трек «Let Me Be» как никогда чувствуют обиду за 3 потерянных балла.
2: 14 место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
2: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вести себя у водоема?
1: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями. Нырять с обрывов и мостов.
2: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
1: Узнай больше о безопасности на 112.by.
2: Проведи время с пользой!
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: после прохождения четверти пути невольно начинаешь задумываться, а не отстает ли кто-то в группе? Вот мы и решили проверить лайки участников «Горячей двадцатки» и нашли отстающего. На самом деле даже двух. Али Фарбан и Рене Миллер. Бодиток теряет 3 строчки и выпадает из обоймы верхней десятки.
1: 13 место.

0: Лидер среди всех треков топ-20 по нахождению в хит-параде на данный момент — это трек «Broken String». И что вы думаете? Ветераны чарта Алан Уолкер и Изабелла Мелькман набирают, да не один или два, а целых 3 балла. Неплохо к 20-й-то неделе.
1: А у парней из BTS все баллы смыло. Еще и должны остались. Процентов требовать не будем, но пометку с минусом оставим напротив названия трека «Swim».
2: 11-е место.

Так как я чувствую себя кроликом из фильма «Алиса в стране чудес», слежу за временем и говорю, что подходит к завершению та часть хит-парада, в которой остались те, кто за 7 дней не смог переползти черту в верхние 10 треков. Так что давайте уделим им еще немного времени и побежим на чаепитие.

0: 19 место. The Bauza, Magnetic.
1: Восемнадцатая строчка. Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait.
0: Семнадцатое место. Рошен, Рау, Алехандро и Вискит, Понго.
1: Шестнадцатая строчка. Леони, Маркус и Мартинус, Moonlight.
0: Пятнадцатое место. The World, John Summit и Julia Church, Shades of Blue.
1: Четырнадцатая строчка. The Second Voice, Let Me Be.
0: Тринадцатое место. Алиф Арбен и Рена Миллер, Body Talk.
1: Двенадцатая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Кейтлин Орайан, Broken Strings.
0: 11 место. BTS, Swim.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Радио Витебск. Слушай. Свой.

0: поздравляем всех, кто пережил это звездное цунами под названием «Нижняя десятка». Пришло время отнимать баллы. Через минуту один из треков обнулит свой счет.
1: ТОП-20. Были.
2: Пора прощаться нам с одним очень драйвовым и кочевым треком. Bebe Rexha и Faceless не смогли выстоять в гонке новинок и глобальных трендов, вследствие чего New Religion покидает список лучших, но с большими наградами.
1: ТОП-20.

0: Ярославцы.
1: Куда перенесет машина времени следующей рубрики, известно одному только... Хотя нет, не одному. Одной Насте Дроздовой. Флэшбэк — это рубрика для тех, кто любит повспоминать.
0: Флэшбэк.
2: В рубрике у нас традиционно аншлаг. Звезды приехали компании, и нам нужно с ними познакомиться. Хотя о чем я говорю? Вы и так их отлично знаете, а к некоторым даже питаете нежные чувства. Я вас понимаю. Как можно устоять перед вокалом Сергея Лазарева? Кстати, за него и за песню «Это все она» в 2015-м он получил бронзу горячей двадцатки. Также среди лидеров оказались Кельвин Харрис и проект Disciple. К слову, в клипе их танцевалки «How Deep Is Your Love» снялась тогда еще не особо известная Джиджи Хадид. А вот группе Hurts не пришлось приглашать начинающих звезд для своей работы Some Kind of Heaven, ведь они сами ими являются. И пока здесь не начались очередные разборки за звания, давайте послушаем все три композиции.

0: что, еще один шаг по направлению к первому месту главного музыкального рейтинга «Радио Витебск» сделан. Осталось каких-то несколько треков, и мы с тобой перепрыгнем рубеж горячей десятки. Сделаем это в компании русскоязычных исполнителей. Ведь в финале первого часа хит-парада мы уже традиционно стараемся познакомиться с новыми работами. Кто трудился активнее всех, тот и попал в мини-топ. Загибай пальцы. Филатов и Кэрос. СТ. Там, где рассвет. Удачный получился коллаб. У Артема Качера и Кани тоже ничего. Кстати, последний, если кто не в курсе, диджей. Вместе они выпустили работу «С тобой». Давайте и мы с ними побудем ближайшие несколько минут.
1: Сразу после трека, о котором говорила Настя, мы с тобой послушаем работу от Вована и Хабиба. Ребят позитивные, как и их трек «Море по колено».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
1: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Вспоминая спортивные соревнования, так и хочется сказать: на старт, внимание, марш! Но мы же с тобой на старте нового музыкального, так что пусть будет так. Сброс, вдох, запись. И нет, мы не понесемся сразу по верхней десятке. Для начала мы встретим здесь тройку из мирового Шазама.
4: В тройке сегодня интересные имена. Начнем. Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Бьёрнсон с треком «One Eye Home». Откуда трек, спросишь ты? Из нашумевшей «Одиссеи», отвечу я. Далее у нас Риана внезапно вырвалась вверх списка Шазама с треком «Don't Stop the Music». Ну и на финал Ловик Стослив с работой «Don't Tell Your Dreams to Everybody».

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Горячие десятки, все серьезно. Здесь собраны самые заряженные на борьбу исполнители, так что давай пойдем по порядку. Десятая строчка занята веселой компанией «By India», «Хчо» и «Мод», которые потеряли баллы, но пока держатся в верхней части таблицы.
0: Десятое место.

0: скажу про трек, который мы только что с вами слышали, лишь одно – отличные показатели. Но, да, Мадонна и Мартин Гаррикс за вторую неделю в топе выдали просто невероятные плюс 5, вследствие чего трек «Bizarre» залетел уже к горячим 10. Но для прорыва все же не хватило, а это значит, кто-то набрал больше.
1: Этими кто-то точно не станут диджей Тиесто и Бриена Грейвс. Мы видим, какое количество лайков ты им набросал. Картина не слишком радостная, всего лишь плюс 1. С другой стороны, если небольшой бонус уже никого не впечатляет, значит, музыкантов в хит-параде очень даже неплохо живут. Трек будет звучать соответствующий «Beautiful Places».
2: Восьмое место.

0: Ух, как неприятно сейчас на душе фанатам работы Алекса Уоррена. Fever Dream, как же хорошо он шел по лестнице. Но, как говорится, не забывайте, что на ступеньках можно и оступиться. По итогу минус 4 от итога прошлой недели. На счет и место под номером 7.
1: А вот следующие ребята только начали свой путь на вершину. На счету диджеев из Англии 4 недели нахождения в чарте, и это уже серьезная заявка проекта IVE. Но что серьезнее, так это прогресс, который они продемонстрировали за эти 7 дней. Работа Meet Me in the Dark становится прорывом недели.
2: Прорыв недели. 6 место.

0: Хенри Камомайл пока после своих триумфов в виде золотой медали явно устраивают себе отпуск и не очень хотят продлевать свое время на вершине. Запас очков позволяет комфортно находиться в верхней сетке. Главное не переборщить и не отправиться домой. Они же поют в треке «Don't wanna go home». Так вот, если расслабиться, туда и улетят.
1: Чего не сказать о Маршмеллоу и Portugal The Man. Они крепко держатся за свои места. Настолько, что треку «Феникс» сегодня понижение не грозит.

0: Ближе к концу августа летние саунды все еще пытаются удержать нам последние дни этой самой замечательной пары года. Вот, например, Джонни и Федук с треком «Лето» добавили к своим показателям плюс один и повысили себе настроение.
1: Мне кажется, что летние мотивы будут преследовать нас и в осенний период, но пока говорить о нем совсем не хочется. Давайте лучше о хорошем, о том, какие молодцы Кельвин Харрис и Джази. Танцевалка «Satisfy» по-прежнему рвет не только танцполы, но и чарты.
2: Второе место.

0: 20.
1: Рекап звездного часа скоро будет на волне радио Витебска. В нем ты услышишь, как распределил таланты внутри хитового списка. Готов? Тогда поехали!
0: Топ 20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. By India, Хчо и Мод. Шаде.
2: Я знаю, что ты не в себе.
3: Девятое место. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
1: Восьмая строчка. Диджей Тиеста. Бриенна Грейс. Beautiful Places.
3: Седьмое место. Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: Шестая строчка. Ive. Meet Me in the Dark.
3: Пятое место. Медуза и Хенри Камомайл. Don't wanna go home.
1: Четвертая строчка. Маршмеллоу и Португал Зе Мэн. Феникс.
3: Третье место. Джонни и Федук. Лето.
1: Вторая строчка. Кельвин Харрис и Джази. Satisfy.
0: Претендент.
3: Итак, три трека вам на суд. Ну и, конечно, проверь интуицию. Сможет ли кто-то из них покорить топ-20? Первые списки Дипло и Андре Нуньес сделают навстречу нам всего лишь Two Steppin. Именно такое название их саунда. Далее Two Colors. Давненько мы не слышали этих ребят. И вот они собственной персоной с треком Mad World. Ну и на финал Хугель, Френч Монтана, Дэвид Гетто и Айден Мартин. Вот это сколько приложили ребят руку к треку Shine.
0: Топ-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Ну вот и все. Самое время подвести итоги этой увлекательной музыкальной гонки. Не за горами первое место и наш с тобой свободный завод вечер.
3: Мы так скоро медалей не напасемся золотых. Да, трек один, а вот исполнителей в нем целых три. Поэтому вторую неделю подряд нам предстоит вручать золото для трека «Moving to the Sun». Классно, ребята не уступили первую строчку никому. Хугель, Эмаэль Энджел и Ультранейт, вам аплодисменты. А мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, уходим из студии и говорим пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра днем по региону плюс 17-22 градуса. В Витебске ожидается до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное в еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
2: Еще раз здравствуйте, друзья. Это радио «Витебск». В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. Близится завершение августа, одного из самых напряженных и ответственных месяцев в году для любого агрария. Работы идут сразу на нескольких фронтах. И сейчас уже можно оценивать не прогнозы, а реальный результат работы в полях, важный для всей экономики агропромкомплекса. Сколько зерна получит страна, какой будет кормовая база и с каким запасом хозяйства войдут в новый сезон. На этой неделе с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия принимал президент. Юрий Горлов проинформировал, уборка зерна из зернобобовых культур подходит к концу. По прогнозам, урожай превысит высокие показатели прошлого года. Общий намолот зерна с учетом рапса ожидается на отметке в 9 миллионов тонн. Также аграрии полностью завершили обмолот озимого рапса. Всего этой культуры заготовлено 1 миллион 400 тысяч тонн. Цифра стала абсолютным рекордом за всю историю возделывания рапса в Беларуси. Эту масличную культуру не зря называют черным золотом полей. Хозяйством она гарантирует высокую прибыль, что укрепит экспортный потенциал страны. Также аграрии рассчитывают собрать 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Эта культура еще находится в стадии уборки. С учетом рапса и кукурузы общий объем урожая составит ориентировочно 11,5 миллионов тонн. Поставки зерна в рамках госзаказа идут с опережением графика. Его полное выполнение намечено к 1 сентября. Высокие показатели ожидаются и по другим культурам – сахарной свекле, льну, овощам. Это позволит обеспечить население необходимыми продуктами в межсезонье. Параллельно в регионах активно ведется сев озимых культур. Отдельно министр осветил ситуацию в Витебской области. Несмотря на более северные климатические условия, темпы работ в нашем регионе хорошие. Озимый рапс посеян на более чем 80% запланированных площадей. По мере созревания ярового рапса районы Витебщины начинают уборку и этой культуры. Уже сжато более 3% от запланированного. Намолочено более 1500 тонн масла с семян. Средняя урожайность превышает 26 центнеров с гектара. Параллельно хозяйства области ведут и другие полевые работы. Так, лен вытереблен на площади более 11 гектаров, что составляет практически 100% выполнение. Вторым укосом скошено более 58 тысяч гектаров многолетних трав. Работники Толочинского консервного завода приступили к уборке картофеля. Здесь же отметим, что хозяйство Витебщины с высокой степенью уборки хлеба перебрасывает зерноуборочные комбайны в помощь своим коллегам. Такая практика уже нашла свое успешное применение внутри областей, помогает аграриям, не сбавляя темпов, жатвы, работать оперативно и без потерь, сообщает газета «Витбичи». На Витебщине первая партия техники и трудовых ресурсов была перенаправлена 15 августа. Из Оршанского района в хозяйство Толочинского приехали 15 единиц техники. Из Бешенковичского – 2 комбайна в Ушачский район. Планируется, что в ближайшее время из Глубокского района в Шарковщинский направят 12 комбайнов, из Полоцкого в Верхнедвинский 10, из Сенинского в Лепельский 6. В Минобороны сообщили, что в Сенинском районе Витебской области на полях работают 13 военнослужащих отряда, сформированного на базе 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Армейская группа перевезла более 2000 тонн сельхозкультур – пшеницы, ржи, овса и рапса. Что касается сферы животноводства, здесь основной акцент сделан на соблюдении технологий и исполнительской дисциплины, а также на снижении падежа крупного рогатого скота. По словам Юрия Горлова, здесь наблюдается положительная динамика. К октябрю планируется ввести в эксплуатацию несколько сотен профилакториев для телят. Если конкретно, 528 таких объектов сейчас находятся в стадии строительства. На сегодня уже введено в эксплуатацию порядка 200 объектов. В целом фиксируется снижение показателей падежа к уровню прошлого года, отметил министр. Кроме того, в текущем году существенно выросли объемы заготовки травяных кормов. Так, исходя из данных главы сельхозведомства, белорусский аграрный сектор демонстрирует подъем. Общие объемы производства выросли на 13% к уровню прошлого года. Беларусь прибавила по всем ключевым позициям, от сбора зерна до животноводства. Как доложил президенту министр, экспортная валютная выручка по итогам года может превысить 11 миллиардов долларов. Белорусская продукция сегодня активно реализуется не только на рынках стран стран СНГ. Поставки налажены в африканские государства, а также на азиатский рынок. На особом контроле Александра Лукашенко вопрос реализации сливочного масла. Ранее со стороны главы государства не единожды звучала критика в отношении избытков и темпов поставок этого отечественного продукта. По словам Юрия Горлова, ситуацию удалось переломить. К августу продажи масла превышают объемы его производства. В результате есть все основания рассчитывать, что в этом году удастся превысить прошлогодний 10-миллиардный рекорд по экспорту продовольствия.
0: Радио Витебск.

0: Богдановой.
1: Продолжаем подводить итоги на радио Витебска и говорить о новостях нашей страны. Система образования Беларуси выходит на финишную прямую подготовки к новому учебному году. Особое внимание практическим навыкам, современным технологиям и запросам родителей. В Министерстве образования начала работу горячая линия, посвященная подготовке к учебному году. Родители, педагоги и учащиеся могут обратиться за разъяснениями по любым вопросам, связанным с организацией учебного процесса. Специалисты предоставят оперативные ответы. Также в Министерстве образования сообщили подробности об электронной школе. С 1 сентября более 300 белорусских школ переходят на работу в автоматизированной системе, которая не просто заменяет бумажные носители, а создает единый цифровой контур для всех участников образовательного процесса, отмечают ведомстве. Ученики получат доступ к актуальному расписанию и домашним заданиям в один клик. Родители смогут в режиме реального времени отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка. Также уточняется, что в стране 25 августа заработает обновленная версия единого информационно-образовательного ресурса. Там появится встроенный чат для общения с учениками и организации проектной работы, а также конструктор уроков, который позволит педагогам из готовых цифровых блоков собирать сценарии занятий. Стала известна тема единого урока, которая объединит школьников со всей страны в День знаний. Она звучит как «Знание сегодня – сила и процветание Беларуси завтра». Особый акцент на сохранении исторической памяти, национальных традициях и патриотическом воспитании. Точечно скорректированы учебные программы и планы. Так, с 1 сентября в школах Беларуси запускается масштабный пилотный проект по углубленному изучению математики, физики, химии и биологии для учеников 8 классов. Инициатива охватит все регионы страны, включая столицу. К примеру, количество уроков математики в экспериментальных классах вырастет до 7 в неделю. Это поможет усилить допрофильную подготовку школьников. В курсе информатики для 6-9 классов появится отдельный модуль, посвященный технологиям искусственного интеллекта. А на занятиях по допризывной подготовке 10-классников начнут обучать основам управления беспилотниками и тактической медицине. В Министерстве образования сообщили, на подготовку к школам местные органы власти потратили порядка 350 миллионов рублей. Из них 130 миллионов – это работы капитального характера. Сопоставимая сумма направлена на проведение текущих ремонтов. Закуплено технологическое оборудование, наведен порядок на территориях, приведены в порядок плоскостные сооружения и спортивные площадки. В образовательном ведомстве также сообщили, 1 сентября откроются более 2500 учреждений общего среднего образования, в их числе 4 новых здания школ, 3 из них в Минской области и одно в Могилеве. К занятиям приступит 1 миллион 25 тысяч учащихся, из них около 87 тысяч первоклассники. В этом году за парты колледжей сядут почти 70 тысяч юношей и девушек. Сегодня завершился прием документов на уровень профессионально-технического образования. В учреждения страны после 9 классов поступают более половины выпускников школ. В этом году мест стало больше на 1100. На 23 тысячи бюджетных мест подано больше 30 тысяч заявлений. Проходной балл больше 9 и спрос выше, чем вузы. Канал УНТ сообщил, в топе инженеры, строители, учителя, врачи и аграрии. Подготовка специалистов проводится по прямым договорам с предприятиями, которые участвуют в разработке учебных программ. Доля практики – 70%. Также стало известно, что в Беларуси работают 900 тысяч представителей молодежи. За 7 месяцев года на свое первое место работы устроились 80 тысяч молодых белорусов. В топе сфер – услуги по временному проживанию и питанию, информация и связь, госуправление, творчество, спорт, развлечения и отдых. Свои силы молодежь пробует не только в организациях и на предприятиях. Около 1000 учащихся стали участниками проекта «Время добрых дел». Помогали в социальных пансионатах и территориальных центрах социального обслуживания населения. В поиске первого места работы молодым людям помогает служба занятости. С начала года в ярмарках вакансий приняли участие более 63 тысяч человек. Из них каждый третий нашел работу. Кроме того, поддерживаются и наниматели. Возмещаются расходы на минимальную заработную плату и взносы за молодых сотрудников на срок до 6 месяцев.
0: Радио Витебск. Слушай.

0: Ольгой Богдановой.
1: В эфире радио «Витебск. Итоги недели». Продолжаем говорить о новостях в сфере образования. Областная педагогическая конференция работников образования и науки состоялась в Витебске. Подробности сообщила газета «Витбичи». Участники педконференции посетили выставку достижений учреждений образования области, где им представили лучшие гражданско-патриотические методические проекты, технические разработки учащихся и педагогов. Заместитель министра образования Беларуси Екатерина Петруцкая отметила, педагоги Витебщины большое внимание уделяют системной работе. Они внедряют в образовательный процесс новые технологии, помогают детям раскрыть свои способности и научиться мыслить креативно. Общая задача школы и семьи – сделать счастливыми детей, помочь им в укреплении здоровья, выборе профессии, развитии творческого потенциала, подчеркнула Екатерина Петруцкая. Поскольку нынешняя конференция проходила в первый год новой пятилетки, педагогические работники наметили ключевые направления развития образовательной системы. Заместитель председателя Витебского облсполкома Алексей Гуйда рассказал, за последние 5 лет на развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений было направлено более 500 миллионов рублей. В летний период проведены работы, закуплена мебель и оборудование во многих школах, детских садах, колледжах, общежитиях, проведен ряд мероприятий по технике безопасности. Учреждения образования получили паспорта готовности, и через неделю они примут отдохнувших детей. После масштабной реконструкции осенью будут открыты первая гимназия имени Алферова в Витебске и Миорская средняя школа номер 2. Запланировано строительство новых детских садов и школ в Витебске, Полоцке, Новополоцке, а также строительство детского дома семейного типа в областном центре. На этой неделе коллективы учреждений образования области пополнились молодыми специалистами, их более 500. Алексей Гуйда обратил внимание руководителей отделов по образованию районов, директоров школ и гимназий на необходимость создания достойных условий труда для молодежи. Очень важно своевременно помочь молодым педагогам закрепиться на первом рабочем месте, оказать им методическую поддержку, решить вопросы с жильем. Немаловажный момент – приобщить молодежь к общественной, спортивной и творческой жизни коллективов. Продолжая педагогическую конференцию, начальник главного управления по образованию облсполкома Дмитрий Хома озвучил значимые результаты системы образования. Так, по итогам 2025 года Витебское кадетское училище занесено на республиканскую доску почета. Витебская вторая гимназия и Полоцкий экономический колледж признаны лучшими учреждениями общего среднего и среднего специального образования в стране. На республиканском конкурсе работы исследовательского характера учащиеся Витебщины получили 29 дипломов. На заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам 108 дипломов, 14 медалей олимпиад международного уровня. Помимо названного, выполнены плановые показатели по охвату детей дошкольным образованием, подготовке к школе. В детских садах создано 900 мест для малышей от года до 2 лет. 100% детей с особыми образовательными потребностями получают специальное образование и квалифицированную помощь специалистов. Дмитрий Хома детально описал ключевые направления развития образовательной системы, которые соответствуют приоритетам Витебской области на ближайшие 5 лет. В новом учебном году особое внимание педагогического сообщества будет направлено на развитие личностного и профессионального потенциала учащихся, а также на популяризацию здорового образа жизни, вовлечение детей и подростков в активный досуг и полезную занятость.
0: Радио «Витебск».

0: Богдановой.
1: Продолжаем подводить итоги и говорить о новостях, событиях и цифрах этой недели. В сельской местности совершенствуется система торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Президент подписал соответствующий указ. Документ направлен на улучшение торгового обслуживания. С этой целью на местном уровне выстраивается система. Свод норм, в котором учитываются, с одной стороны, пожелания жителей сельской местности, с другой – экономические интересы субъектов торговли. Предусмотрена персональная ответственность председателей областных и районных исполкомов, а также руководителей субъектов торговли за обеспечение надлежащего торгового обслуживания сельчан. Указ подготовлен в соответствии с требованиями и поручениями главы государства на выездном совещании, которое состоялось в Вилейке в августе. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прокомментировали данный указ. Для стимулирования бизнеса предусмотрены существенные налоговые преференции, включая льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на капитальное строение. Особое внимание в указе уделено мобильной торговле. Субъекты обязаны согласовывать с жителями маршруты, графики и время остановок автолавок, а также своевременно информировать население о режиме их работы. В Беларуси темпы роста цен на основные товары повседневного спроса существенно снизились. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на председателя Белстата Инну Медведеву. Молочная, мясная продукция, крупы, мука, кондитерские изделия подорожали с начала года в пределах 2%. А рис, сливочное масло, куриные яйца, свинина, оливковое масло, чай, какао-порошок, карамель и шоколад даже подешевели на 1,4%. Удалось нормализовать ситуацию с плодоовощной продукцией. Ранее наблюдал сезонный рост цен на овощи нового урожая. Однако в годовом выражении цены на продукцию снизились в среднем на 11,5%. На рынке непродовольственных товаров в первом полугодии резких скачков не было. Умеренно в пределах 3% подорожали компьютеры и ноутбуки, парфюмерия и косметика, хозтовары, стройматериалы, обувь, холодильники, бензин и дизельное топливо. При этом на 2% подешевели кофемашины, мультиварки, посудомоечные машины, школьные рюкзаки и некоторые другие товары. Быстрее росли тарифы на услуги из-за планового повышения коммунальных услуг и пассажирского транспорта. Белстат отмечает, в этом году инфляция заметно замедлилась благодаря мерам по стабилизации ценовой ситуации, которые правительство принимает последние несколько лет. В годовом выражении она снизилась с 6,8% в декабре 2025 года до 4,4% в июле. Это минимум с октября 2023. Увеличить поддержку агроэкоусадеб. На это нацелен указ, который глава государства подписал 18 августа. Подробности сообщил издательский дом «Беларусь сегодня». Государство делает особый акцент на поддержке тех хозяев, которые возрождают аутентичные ремесла, региональную кухню, обряды и быт. Таким образом, финансовые преференции и четкие налоговые правила – это адресная поддержка для инициативных людей на местах, которые видят в агротуризме миссию по продвижению белорусского историко-культурного наследия. В Министерстве экономики отмечают, это прямая инвестиция в развитие нашего национального бренда, способная привлечь гостей в регионы и наполнить местные бюджеты. Для белорусов это возможность вернуться к своим истокам, а для иностранных гостей увидеть настоящую живую Беларусь и прикоснуться к ее душе, а не просто посмотреть на достопримечательности. Одно из ключевых изменений – увеличение гостевого фонда. Это позволит сельскому бизнесу ориентироваться не только на пары и семьи с детьми, но и на большие экскурсионные группы. Расширяется перечень оказываемых услуг. Так, в агроусадьбах могут проходить тематические встречи и вечера белорусской культуры, гастрономические события с местными особенностями, семейные торжества с соблюдением народных обычаев и традиций. Наряду с расширением возможностей указ четко определяет и обязанности. Чтобы усадьба официально считалась объектом агроэкотуризма, хозяева обязаны оказывать гостям как минимум две услуги из расширенного списка. Причем одна из них должна быть фундаментальной, раскрывающей суть деревенского отдыха. Это может быть организация краеведческих экскурсий, знакомство туристов с местной природой и культурой или же полноценное питание с дегустацией фермерских продуктов. Также в зачет пойдут мастер-классы по народным ремеслам, показ предметов старинного быта и проведение календарно-обрядовых праздников. Главная цель этой нормы – провести четкую границу между отелем и агроусадьбой. Это защищает саму суть деревенского гостеприимства, гарантируя, что государственные льготы идут именно на развитие традиций и локальных брендов. Еще одно принципиальное новшество касается спокойствия местных жителей. Теперь для проведения потенциально шумных мероприятий, будь то свадьба в народном стиле или громкий обрядовый фестиваль, владельцам усадьбы придется получить обязательное согласие соседей.
0: Наша музыка на радио Витебск.

ракет. Стрелковое оружие очень важно для армии. Без этого нет никакой обороны, уверен Александр Лукашенко. Для страны воплощение в жизнь такого передового проекта – это укрепление технологической безопасности, возможности оснащать вооруженные силы, а также расширение экспортного потенциала. Работы по созданию в стране производства стрелкового оружия и боеприпасов к нему были начаты еще в 2018 году. Сначала это были доработки с импортными комплектующими, но последние 3 года работа ведется в направлении организации собственного производства. Промышленную площадку взялась обустроить организация Госкомвоенпрома «Кидматек». Эту уникальную промышленную площадку и посетил во вторник, 18 августа, президент Беларуси. За несколько лет сделано немало, в том числе первый образец стрелкового оружия белорусского производства. Автомат серии ВСК-100, принятый на вооружение в начале 2021 года. По распоряжению президента в 2023 году был дан старт проекту по созданию собственного полностью локализованного серийного производства стрелкового оружия. На сегодня предприятием разработаны 5 моделей, из которых 4 приняты на вооружение, в том числе снайперская винтовка «Стилет» и пистолет-пулемет ПП-919. На финишную прямую вышла работа по созданию первого полностью белорусского автомата ВСК-100Б. Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, отметил, среди преимуществ белорусского автомата – бесшумность, точность стрельбы, надежность и высокая скорострельность. С дополнительными обвесами автомат может применяться в том числе как легкий пулемет или снайперская винтовка. Проведена масштабная работа. Эти усилия Госкомвоенпрома Александр Лукашенко оценил положительно. Здесь же отметим, что на этой неделе продолжалось совместное белорусско-китайское тактическое учение «Стремительный Орел-2026». Воинские контингенты отрабатывали навыки передвижения в городских условиях. Особое внимание было уделено штурмовым действиям в зданиях, передвижению по коридорам и лестничным маршам, а также высотной подготовке. Обучение продлится по 24 августа на полигоне воздушно-десантных войск армии Китая в провинции Хубэй. Тем временем в Беларуси экипажи танков Т-72 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады отработали на Горском полигоне стрельбу штатным артиллерийским выстрелом по целям. За действиями экипажей наблюдал министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. Сначала экипажи проводили отработку из танковой пушки, после чего перенесли огонь Нилу, используя спаренный пулемет. Глава оборонного ведомства, общаясь с журналистами, подчеркнул, штатная стрельба для танкистов – это серьезный экзамен, ключевое мероприятие и событие в армейской жизни. В штатной стрельбе важно не только то, как подготовлен наводчик. Важно, насколько слаженно действовал экипаж. Механик, командир, наводчик, насколько исправна техника, насколько подготовлено поле с мишенями. Когда все это складывается воедино, получается такой хороший результат, подчеркнул министр. Также на этой неделе в Брестской и Гродненской областях прошло двустороннее батальонное тактическое учение с подразделениями Западного оперативного командования. В рамках учения прошла отработка участков минных заграждений. В то же время десантники отработали маневрирование на плаву. Они преодолевают водную преграду на бронетранспортерах. Поскольку форсирование водоема – комплексная задача, первым делом проводится разведка дна и построение маршрута движения. Военнослужащие сверяют курсы и со скоростью около 7 км в час двигаются по кратчайшему пути. Тренировка прошла на полигоне Брестский. Все экипажи с задачей справились и в очередной раз подтвердили, десантники готовы действовать в любых условиях. Двустороннее тактическое учение прошло и на 227-м общевойсковом полигоне в Борисовском районе. В пресс-службе оборонного ведомства Беларуси отметили, военнослужащие обеспечивали охрану и оборону военных объектов и коммуникаций, проводили налеты, а также устраивали засадные действия на вероятных маршрутах движения условного противника. Right.

0: Всем еще раз здравствуйте. У микрофона Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги. Президент Мьянмы с официальным визитом посетил Беларусь. Подробности сообщили ведущие информагентства страны. Обзор событий масштабного визита далее на волне радио «Витебск». Минувший четверг стал днем больших официальных переговоров во Дворце независимости. Но показательный момент в том, что два лидера еще накануне пообщались в неформальной обстановке. Как подчеркнул президент, удалось еще раз спокойно обсудить все направления сотрудничества Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты. Минаунхлайн прилетел в Беларусь со внушительной делегацией. Минск видит в Мьянме надежного, перспективного и предсказуемого партнера в Юго-Восточной Азии. И это особо подчеркнул Александр Лукашенко. Минаунхлайн заявил о готовности расширять отношения. Мьянма – потенциальная точка роста на карте глобального юга. Эксперты отмечают, внешнюю политику Мьянмы открытой не назовешь. Она присматривается к партнерам по всему миру. Именно поэтому президент Беларуси во время проведения встречи в широком формате прямо обозначил задачу – открыть двери и в свою страну, и в самый быстро растущий регион мира. Александр Лукашенко отметил, сейчас необходимо, чтобы благоприятные условия конвертировались в конкретные проекты. Они должны быть масштабными по формату и образцовыми в реализации. Что же касается сфер сотрудничества, то наиболее перспективными эксперты считают машиностроение, медицину, агропромышленный комплекс. Впрочем, как убежден президент, Беларусь может обеспечить народ Мьянмы всем необходимым. Беларусь и Мьянма выстраивают взаимовыгодные отношения системно. Для Минска это 50-миллионное государство в стратегически важной части Азии еще одна возможность масштабировать наши интересы на весь регион, где расположены геополитические гиганты. Между Минском и Непьедо тысячи километров, но экономическая география сегодня устроена сложнее обычной карты. Близкими становятся государства с общими интересами. У Беларуси и Мьянмы точек соприкосновения становится все больше. И сейчас отношения двух стран выходят на новый уровень, когда политическое доверие конвертируется в совместную экономику. Этот четверг стал днем экономической прагматики для Минска и Непьедо. Минаунхлайн принял участие в белорусском Минманском бизнес-форуме, который прошел в Минске. На его полях подписан внушительный пакет соглашений. Сборка грузовиков МАЗ, проекты с Амкадором, совместная обувная фабрика, а также поставки в Мьянму белорусского медоборудования – это лишь несколько позиций, представляющих взаимные интересы в году. Кроме того, Беларусь предлагает готовить студентов из Мьянмы, а это перспективная база для экономических контактов.
1: Радио Витебск. I've been watching you, you've been hurting too.

0: Итоги недели с Ольгой Богдановой.
1: Подводим итоги на волне радио «Витебск». Далее о новостях недели, произошедших в мире. Президент США объявил о начале беспрецедентной экономической изоляции Ирана. Дональд Трамп заявил, что Иран не воспользовался возможностью заключить сделку. И отметил, что любая страна, которая предоставит Ирану помощь, столкнется с огромными экономическими последствиями. Дональд Трамп подчеркнул намерение остановить поставки иранской нефти, денежные переводы и другие меры поддержки Тегерана. Об этом сообщает РБК. Иранском МИД в ответ заявили, что США прибегают к экономическим санкциям всякий раз, когда не способны решать вопросы дипломатическим путем. Ранее на этой неделе телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что США и Иран продлили мирное соглашение о прекращении огня. При этом в МИД Ирана настаивали, что договор потерял значение. В тот же день информагентство Reuters сообщило об угрозах Ирана прорвать морскую блокаду Соединенных Штатов. Источник агентства сообщил, что атака начнется, если США не смогут в полной мере выполнить условия временного мирного соглашения в течение нескольких недель. Тем временем США втайне создали судоходный коридор в Ормузском проливе для ежедневной транспортировки миллионов баррелей нефти. Об этом писали Axios и New York Times. Тайная операция продолжается несколько недель. Пролив прошли около 20 танкеров. По оценке собеседников Axios, благодаря этому Персидский залив покидает примерно 10 миллионов баррелей нефти каждый день, около половины от довоенного объема. В то же время в Международном энергетическом агентстве отмечают, что мир столкнулся с крупнейшим энергетическим кризисом в истории из-за перебоев в поставках через Ормузский пролив. Глава агентства Фатих Бироль сообщает, объемы нефти и газа, потерянные из-за ситуации, уже превышают совокупные потери во время нефтяных кризисов 1973 и 1979 годов. До начала конфликта на Ближнем Востоке через пролив ежедневно проходило около 25 миллионов баррелей нефти. Сейчас этот объем составляет 15 миллионов баррелей в сутки. При этом цена нефти пока остается около $95 за баррель. Эксперт связал это с избытком предложения, существовавшим до начала конфликта, а также с использованием энергетическим агентством стратегических запасов. По его словам, эти факторы создали временную подушку безопасности, однако ее возможности постепенно исчерпываются. Основной риск сейчас связан не столько с поставками сырой нефти, сколько с обеспечением рынка нефтепродуктами, прежде всего дизельным топливом и авиационным керосином. Между тем, госдолг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов. Это стало результатом многолетней бюджетной политики, сообщил канал СТВ. За время президентства Дональда Трампа госдолг увеличился почти на 12 триллионов долларов. Минфин США выступил с предупреждением о надвигающемся финансовом кризисе. По мнению экономистов, это может ускорить инфляцию и привести к сокращению финансирования других госпрограмм. Стремительный рост госдолга скажется на кошельках американцев, повысится стоимость кредитов и многократно подорожают товары и услуги. Польша создает центры военной логистики в каждом районе у своей восточной границы. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство со ссылкой на польские СМИ. Министерство национальной обороны представило подробности реализации программы «Восточный щит», подведя итоги за два года. Замминистра Цезарий Томчик заявил, что польские военные способны установить мины вдоль восточной и северной границ страны в течение 48 часов. Кроме того, он отчитался, что после двух лет реализации фортификационной программы «Восточный щит» возведено 150 километров пограничных укреплений. К концу года они будут построены уже на участке в 200 километров. При этом отмечается, что «Восточный щит» задуман не просто как линия укреплений. Это многогранный проект, охватывающий воздушное пространство, наземную территорию в виде укреплений, а также коммуникации и госпитали. Одним из новых элементов «Восточного щита» является программа «Восточный меч» – инвестиционная программа в области дальнобойного и высокоточного оружия. Министерство национальной обороны Польши намерено приобретать вооружение, которое позволит поражать цели на дальности, превышающей 1000 километров. Польша также заявляет, что в настоящее время Бундесвер Германии направил подразделение военных инженеров для сотрудничества в строительстве укреплений по программе «Восточный щит». И в завершение. Сельское хозяйство Европы переживает сильнейший кризис. Как пишет издание Guardian, французские, итальянские и испанские аграрии заявляют о катастрофическом неурожае из-за рекордной жары и засухи. Так, французский сбор кукурузы рухнул на 35%. Это минимум за последние 46 лет. В разы сократились показатели и в сфере овощеводства. Страна может лишиться всего урожая артишоков. Кроме того, производство сена для зимнего корма скота упало примерно на 30%, что ниже среднего показателя. показателя. В Италии зной выжег больше половины сельхозугодий, снизив надой молока на пятую часть. Испанские виноделы и производители зерна фиксируют падение объемов почти наполовину. Правительства стран ЕС пытаются спасти фермеров субсидиями.
0: Радио Витебск.

0: Продолжаем подводить итоги, обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. Завершился визит делегации Витебской области во главе с председателем облсполкома в Андижанскую область Узбекистана. Александр Рогожник провел встречу с хакимом Андижанской области Шухратбеком Абдурахмановым. Стороны подробно обсудили перспективы развития торгово-экономических, инвестиционных и промышленно-кооперативных связей между двумя регионами. По итогам встречи были подписаны стратегические дорожные карты, направленные на реализацию взаимовыгодных совместных проектов. А в целом в рамках визита подписано соглашение о сотрудничестве между областями в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также дорожная карта на 2026-2028 годы. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве между Бишенковичским районом и Бустанским хакимиатом Андижанской области. Также подписаны контракты на поставку овощей и фруктов из Узбекистана. На этой неделе премьер-министр Александр Турчин посетил с визитом Аршанский мясоконсервный комбинат. Это один из самых известных и узнаваемых брендов Орши. Сегодня предприятие проходит через период роста эффективности. Предприятие активно наращивает производственные мощности, планирует создать новые рабочие места и делает ставку на экспорт. Государство вложило средства в модернизацию комбината. Были созданы возможности для переработки и производства востребованной продукции. Однако нужно развивать сырьевую зону, чтобы выйти на новый совместный этап развития. Проблемному предприятию была предложена новая модель доверительного управления с привлечением агрокомбината «Дзержинский». Как работает сейчас завод, рассказали 18 августа премьер-министру. В центре внимания обсуждений были загрузка производственных мощностей, развитие сырьевой базы и наращивание объемов выпуска, в том числе мясных консервов и продукции для детского питания. В правлении комбината сообщили, производство консервов для взрослых за последние полгода увеличилось примерно на 15%. Сейчас на предприятии запускают новый цех по выпуску мясных консервов. Он отличается более высокой степенью автоматизации, что позволит сократить трудозатраты, ускорить процесс и нарастить объемы. В планах строительство еще одного цеха, где намерены выпускать корма для животных в пауч-пакетах. Ассортимент будет включать как сухие, так и влажные корма. Отмечается также рост экспортного потенциала комбината. Увеличение загрузки цеха переработки и поступление дополнительного объема сырья позволили активнее работать на внешних рынках. Так, за 7 месяцев года поставки на экспорт выросли на 500 000 банок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение затрат повысило конкурентоспособность продукции. При этом предприятие продолжает обеспечивать и внутренний рынок.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: и Богдановой.
1: На радио «Витебск. Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Перейдем к новостям науки и социума. Сегодня отмечается День работников государственной статистики. За каждой цифрой и каждым показателем история страны, отраженная в объективных данных и аналитике. А Национальный статистический комитет не только собирает данные, но и уже 106 лет создает полноценную и объективную картину реальности, в которой живет каждый из нас. Средний возраст работников органов государственной статистики – 44 года. Руководителя – 47 лет. В органах статистики работает 12% молодых людей в возрасте до 30 лет. Эти представители молодежи креативны, работают над созданием новых диаграмм, графиков и визуализаций. Ученые Белорусского государственного университета разработали проект новой технологии получения активированного угля. В основе дешевое местное сырье, древесные отходы. Такой подход позволяет не вырубать березу, а значит, снижает себестоимость производства. Как сообщал канал СТВ, по своим характеристикам белорусский уголь превосходит лучшие мировые аналоги и способен полностью закрыть потребности страны в этой продукции. Проект уже получил патент, а также грант Китайского фонда инноваций и предполагает трехлетнюю работу над проектом. Сейчас ученые БГУ продолжают совершенствовать технологию, стремясь максимально улучшить свойства материала. Особое внимание уделяют разработке лекарственных форм для быстрого применения угля в медицине. Однако в целом сфера применения отечественного угля обширна. Его будут использовать для очистки газовых выбросов и источных вод на промышленных предприятиях, а также для удаления радионуклидов на атомных электростанциях. Кроме того, уголь найдет применение в производстве питьевой воды, в ликероводочной промышленности и для очистки спиртосодержащих продуктов. Воронова в день проведения Бульбафеста «Вороновский драник» открыли культурно-образовательный центр «Белорусский драник». Как сообщает Белта, в нескольких тематических залах можно узнать все о картофеле, как культура появилась на белорусской земле, как сельскохозяйственные орудия труда использовали крестьяне в разные времена для ее возделывания, какие блюда из бульбы были завсегдатаями на сельском столе. В отдельном зале размещена экспозиция, рассказывающая о блюдах из тертого картофеля. Также зал знакомит с оригинальными рецептами со всей Беларуси. В завершении экскурсий, которые будут здесь проводиться, гостей ждет дегустация на стилизованной крестьянской кухне. На фестивале опытные хозяйки провели мастер-классы. Гостям же предложили на фудкорте попробовать 8 блюд из тертого картофеля и выбрать лучшее. В канун Дня фронтовой собаки, который отмечается 19 августа в Москве, вспомнили тех, кто прошел войну вместе с человеком. Памятная дата посвящена подвигам четвероногих солдат в годы Великой Отечественной войны. Их в строю Красной Армии было свыше 60 тысяч. Главным героем этого дня ежегодно является овчарка Дина. Пожалуй, самый известный первый четвероногий пес-диверсант, участник рельсовой войны, которая разворачивалась в Беларуси. В августе 43-го года на перегоне Полоцк-Дриса Дина подорвал фашистский эшелон и сумела остаться в живых. В строй вместе с Диной вставали четвероногие связисты, санитары, разведчики, саперы. Продолжаются эти традиции сейчас. Собаки несут службу в зонах боевых действий, в силовых структурах, охраняют границы, спасают людей на воде, помогают тем, кому нужна реабилитация после серьезных болезней. Каких успехов достигают собаки, показали в Московском музее Победы. Там работали почти 100 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции и с показательными выступлениями кинологов со служебными собаками. Гости смогли пообщаться с четвероногими и поучаствовать в квестах и викторинах, связанных со всеми аспектами жизни собак. Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра днем по региону плюс 17-22 градуса. В Витебске ожидается до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе Dance Ultra на радио Витебск.
4: Категория 12+.
5: Не знаю, чем ты занимаешься прямо сейчас, но знаю одно. Ты точно слушаешь Радио Витебск. Если так, лови привет от Потехиной. А заодно приглашение на вечеринку. Прямо сейчас стартует Ультра Дэнс Пати. И впереди нас с тобой ждет только самая энергичная и модная музыка. Предложение принято. Тогда погнали.
1: Дэнс Ультра.
5: Ну а разгонять тоску и разминать свои части тела будем под солнечный хит рыжеволосого Хьюгела. Судя по всему, парень обожает лето и к нему готов по-настоящему. Казалось бы, с таким успешным треком можно рассчитывать на кучу премий. Пора расслабиться и рвануть на моря. Но нет, он продолжает забрасывать чарты хитами, чему мы, конечно, очень-очень рады. Этому парню мы сегодня похлопаем не раз, а здесь уже та самая крутая работа «Moving to the Sun».

Ты слушаешь Радио Витебск, и сейчас ты слышал голос парня, который называет себя Holiday Boy. Кстати, именно так Ваню в детстве называла мама. Мальчик праздник вырос и возмужал, но праздники любить не перестал. Впрочем, как и мы с тобой, давай отмечать выходной. Согласись, это тоже праздник. Ну а для настроения еще парочка заводных новинок.

горячая. Топчем песок и двигаем бедрами на пару с братьями Гаязовыми. На радио Витебск пати для тех, кто не боится громких звуков и любит отдыхать активно. За пультом Потихина. И если тебе нужна классная музыка и хорошая компания, давай сюда, на нашу вечеринку. Сейчас мы протестим, под какую музыку зажигает прогрессивное человечество. И по курсу сразу две свежие работы. «Магнитик» от норвежцев Дебауса и «Манхэттен» от проектов Карлита и Софи Такер. Скажу тебе честно, это улет. Так что не забудь пристегнуться, мы взлетаем.

продолжает раскачивать наш выходной, и компанию заграничных звезд разбавила прекрасная Мари Краймбрери. Мари, мерси за бодрячок, а тебе спасибо за компанию. Двигаемся в том же темпе. На очереди комплект летних зажигалочек, от которых пахнет морем и заморскими фруктами. А еще немножко чипсами, потому что именно с этим треком Шакира и Барна Бой выступили на церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Делай громче и бодрись за компанию.

если тебе еще светит отпуск, то твое лето по-любому продолжается. А если по плану у тебя поездка к морю, то, как говорят в школе, встал и вышел. Ладно, у нас впереди еще бабье лето, поэтому унывать рановато. Будем радоваться тому, что есть, и слушать то, что предлагает Dance Ultra. А она, кстати, готова зарядить в плейлист еще несколько крутых дорожек. Если этого покажется мало, скоро время программы «Автопати», где сегодня играет диджей Сергей Сухов. А я на этом попрощаюсь ровно на неделю. За пультом была Потехина. Всем мой воздушный и до скорого!

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра днем по региону плюс 17-22 градуса. В Витебске ожидается до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра днем по региону плюс 17-22 градуса. В Витебске ожидается до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск». Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14, завтра днем по региону плюс 17-22 градуса. В Витебске ожидается до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио Витебск.
3: Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: на радио Витебск. Ночь твоего города.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Привет всем отдыхающим на волне Радио Витебск. Следующие пару часов ты проведешь не в одиночестве. Влад Кузьмин и Настя Дроздова присоединяются к тебе для раздачи лайков лучшим музыкантам волны.
4: Летние дни раздали, точнее, продолжаем раздавать. Вот и музыка к ним имеется. Поэтому, долго не откладывая, погнали к лучшим прошлой недели.
1: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream.
4: Второе место. Медуза и Хенри Камомайл. Don't wanna go home.
3: Первая строчка. Хюгель и Майл Энджел. Ультранейт. Moving to the sun.
1: Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Старту все готовы. Ты, мы и селебы. В такой компании начинаем разворачивать новую хитовую историю. Начнем с 20 места.
4: А здесь нас встречает Джамайкан, который нынче не в тренде. Хорошо были вошли Хугель и Солта в чарт, но вот как-то с продвижением совсем не получилось. -2 за неделю.
1: 20 место.

0: Эта новинка – попытка сбежать от норвежского холода. Она была записана при температуре минус 15 тремя суровыми парнями где-то в домике среди фьордов. А к настроению добавили немного хаус-грува, и получился летний трек Magnetic, выпущенный трио The Bowser.
1: А вот Боб Синклер и Кайза максимум, что добавили треку I Can't Wait, так это минус 1 и грусти фанатов. Как-то совсем печально все последние недели у ребят.
2: 18 место.

0: На этой неделе ты включил режим Light, потому что даже обвал недели не выглядит так катастрофично, как это обычно бывает. Какие-то минус 4 получают Роушен, Раули Хандра и Вискит. Понга спускается на 17 место.
1: Через 3 недели в топ-20 трек Moonlight берет небольшую паузу, чтобы продумать план действий дальше. Леони, Маркус и Мартинус остаются на месте под номером 16.
2: 16 место.

0: чувствуете, даже звук веселее. Это все от того, что ты поощрил сингл «Shades of Blue» от Деволта, Джона Саммита и Джулии Чардж, и он взлетел на 4 пункта. Что может быть для музыканта более приятным, чем признание?
1: Приятности — это всегда хорошо. А вот что касаемо стороны обратной, минусовой, так это совсем наоборот. The Second Voice и трек «Let Me Be» как никогда чувствуют обиду за 3 потерянных балла.
2: 14 место.

0: после прохождения четверти пути невольно начинаешь задумываться, а не отстает ли кто-то в группе? Вот мы и решили проверить лайки участников «Горячей двадцатки» и нашли отстающего. На самом деле даже двух. Али Фарбан и Рене Миллер. Бодиток теряет 3 строчки и выпадает из обоймы верхней десятки.
1: 13-е место.

0: Лидер среди всех треков топ-20 по нахождению в хит-параде на данный момент – это трек «Broken String». И что вы думаете? Ветераны чарта Алан Уолкер и Изабелла Мелькман набирают да не один или два, а целых 3 балла. Неплохо к 20-й-то неделе.
1: А у парней из BTS все баллы смыло. Еще и должны остались. Процентов требовать не будем, но пометку с минусом оставим напротив названия трека своему.

Так как я чувствую себя кроликом из фильма «Алиса в стране чудес», слежу за временем и говорю, что подходит к завершению та часть хит-парада, в которой остались те, кто за 7 дней не смог переползти черту в верхние 10 треков. Так что давайте уделим им еще немного времени и побежим на чаепитие.

0: 19 место. The Bowser, Magnetic.
1: Восемнадцатая строчка. Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait.
0: Семнадцатое место. Рошен, Рауа Алехандро и Вискит, Понго.
1: Шестнадцатая строчка. Леони, Маркус и Мартинус, Moonlight.
0: Пятнадцатое место. The World, John Summit и Julia Church, Shades of Blue.
1: Четырнадцатая строчка. The Second Voice, Let Me Be.
0: Тринадцатое место. Али Фарбен и Рена Миллер, Body Talk.
1: Двенадцатая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Кейт Рино, Райан Брукин Стрингс.
0: 11 место. BTS, Swim.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск. Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Поздравляем всех, кто пережил это звездное цунами под названием «Нижняя десятка». Пришло время отнимать баллы. Через минуту один из треков обнулит свой счет.
2: ТОП-20. Вылет.
0: Пора прощаться нам с одним очень драйвовым и кочевым треком. Бебрекса и Фейслис не смогли выстоять в гонке новинок и глобальных трендов, вследствие чего New Religion покидает список лучших, но с большими наградами.
2: ТОП-20.

0: 20.
1: Куда перенесет машина времени следующей рубрики, известно одному только... Хотя нет, не одному. Одной Насте Дроздовой. Флэшбэк — это рубрика для тех, кто любит повспоминать.
0: Флэшбэк.
2: В рубрике у нас традиционно аншлаг. Звезды приехали компании, и нам нужно с ними познакомиться. Хотя о чем я говорю? Вы и так их отлично знаете, а к некоторым даже питаете нежные чувства. Я вас понимаю. Как можно устоять перед вокалом Сергея Лазарева? Кстати, за него и за песню «Это все она» в 2015-м он получил бронзу горячей двадцатки. Также среди лидеров оказались Кельвин Харрис и проект Disciple. К слову, в клипе их танцевалки «How Deep Is Your Love» снялась тогда еще не особо известная Джиджи Хадид. А вот группе Hertz не пришлось приглашать начинающих звезд для своей работы «Some Kind of Heaven», ведь они сами ими являются. И пока здесь не начались очередные разборки за звание, давайте послушаем все три композиции.

0: что, еще один шаг по направлению к первому месту главного музыкального рейтинга «Радио Витебск» сделан. Осталось каких-то несколько треков, и мы с тобой перепрыгнем рубеж горячей десятки. Сделаем это в компании русскоязычных исполнителей. Ведь в финале первого часа хит-парада мы уже традиционно стараемся познакомиться с новыми работами. Кто трудился активнее всех, тот и попал в мини-топ. «Загибай пальцы» — Филатов и Кэрос, «СТ» — «Там, где рассвет». Удачный получился коллаб. У Артема Качера и Кани тоже ничего. Кстати, последний, если кто не в курсе, диджей. Вместе они выпустили работу «С тобой». Давайте и мы с ними побудем в ближайшие несколько минут.
1: Сразу после трека, о котором говорила Настя, мы с тобой послушаем работу от Вована и Хабиба. Ребят позитивные, как и их трек «Море пока лето».

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. ТОП-20.
2: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Вспоминая спортивные соревнования, так и хочется сказать: на старт, внимание, марш! Но мы же с тобой на старте нового музыкального, так что пусть будет так. Сброс, вдох, запись. И нет, мы не понесемся сразу по верхней десятке. Для начала мы встретим здесь тройку из мирового Шазама.
4: В тройке сегодня интересные имена. Начнем. Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Гьорансон с треком «One Eye Home». Откуда трек, спросишь ты? Из нашумевшей «Одиссеи», отвечу я. Далее у нас Риана внезапно вырвалась вверх списка Шазама с треком «Don't Stop the Music». Ну и на финал Ловик с Тослив с работой «Don't Tell Your Dreams to Everybody».

0: вторника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Горячие десятки, все серьезно. Здесь собраны самые заряженные на борьбу исполнители, так что давай пойдем по порядку. Десятая строчка занята веселой компанией «By India», «Хчо» и «Мод», которые потеряли баллы, но пока держатся в верхней части таблицы.
0: Десятое место.

0: скажу про трек, который мы только что с вами слышали, лишь одно – отличные показатели. Но, да, Мадонна и Мартин Гаррикс за вторую неделю в топе выдали просто невероятные плюс 5, вследствие чего трек «Bizarre» залетел уже к горячим 10. Но для прорыва все же не хватило, а это значит, кто-то набрал больше.
1: Этими кто-то точно не станут диджей Тиесто и Бриена Грейвс. Мы видим, какое количество лайков ты им набросал. Картина не слишком радостная, всего лишь плюс 1. С другой стороны, если небольшой бонус уже никого не впечатляет, значит, музыкантов в хит-параде очень даже неплохо живут. Трек будет звучать соответствующий «Beautiful Places».
2: 8-е место.

0: Ух, как неприятно сейчас на душе фанатам работы Алекса Уоррена. Fever Dream, как же хорошо он шел по лестнице. Но, как говорится, не забывайте, что на ступеньках можно и оступиться. По итогу минус 4 от итога прошлой недели. На счет и место под номером 7.
1: А вот следующие ребята только начали свой путь на вершину. На счету диджеев из Англии 4 недели нахождения в чарте, и это уже серьезная заявка проекта IVE. Но что серьезнее, так это прогресс, который они продемонстрировали за эти 7 дней. Работа Meet Me in the Dark становится прорывом недели.
2: Прорыв недели. 6-е место.

0: Майл пока после своих триумфов в виде золотой медали явно устраивают себе отпуск и не очень хотят продлевать свое время на вершине. Запас очков позволяет комфортно находиться в верхней сетке. Главное не переборщить и не отправиться домой. Они же поют в треке «Don't wanna go home». Так вот, если расслабиться, туда и улетят.
1: Чего не сказать о Маршмеллоу и Portugal The Man. Они крепко держатся за свои места. Настолько, что треку «Феникс» сегодня понижение не грозит.

0: Ближе к концу августа летние саунды все еще пытаются удержать нам последние дни этой самой замечательной пары года. Вот, например, Джонни и Федук с треком «Лето» добавили к своим показателям плюс один и повысили себе настроение.
1: Мне кажется, что летние мотивы будут преследовать нас и в осенний период, но пока говорить о нем

0: 20.
1: Рекап звездного часа скоро будет на волне радио Витебска. В нем ты услышишь, как распределил таланты внутри хитового списка. Готов? Тогда поехали.
0: Топ 20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. By India, Хчо и Мод. Шаде.
2: Я знаю, что ты не в себе.
3: Девятое место. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
1: Восьмая строчка. Диджей Тиеста. Бриенна Грейс. Beautiful Places.
3: Седьмое место. Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: Шестая строчка. Айв. Meet Me in the Dark.
3: Пятое место. Медуза и Хенри Камомайл. Don't Wanna Go Home.
1: Четвертая строчка. Маршмеллоу и Португал Зимен. Феникс.
3: Третье место. Джонни и Федук. Лето.
1: Вторая строчка. Кельвин Харрис и Джази. Satisfy.
0: Претендент.
3: Итак, три трека вам на суд. Ну и, конечно, проверь интуицию. Сможет ли кто-то из них покорить топ-20? Первые списки Дипло и Андре Нуньес сделают навстречу нам всего лишь Two Steppin. Именно такое название их саунда. Далее Two Colors. Давненько мы не слышали этих ребят. И вот они собственной персоной с треком Mad World. Ну и на финал Хугель, Френч Монтана, Дэвид Гетто и Айден Мартин. Вот это сколько приложили ребят руку к треку Shine.
0: Топ-20. Претендент.

0: неделю, с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск», выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Ну вот и все. Самое время подвести итоги этой увлекательной музыкальной гонки. Не за горами первое место и наш с тобой свободный от забот вечер.
3: Мы так скоро медали не напасемся золотых. Да, трек один, а вот исполнителей в нем целых три. Поэтому вторую неделю подряд нам предстоит вручать золото для трека «Moving to the Sun». Классно, ребята не уступили первую строчку никому. Хугель, Эмайль Энджел и Ультра Нейт, вам аплодисменты. А мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, уходим из студии и говорим пока-пока.
0: Первое место.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебск облгидромет.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.